Тижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепати жебат, пивзе Дардимандули тростаревиствистхо. Радио Дардиманд, тростаревисатвис.

0: Рубрики спонсория ресторани Долабау. Ехбуртис Ганцкоба да Картули Стумармас Пинзлоба. Телефони 574-477-477.
1: Радио Дардимандис эксклюзиви.

Italia, mogu i natrep me da qem skalax, me da qem stvilis. Kaxos, kaxos piru atrom kico da qemi cada dhe damit, qemi mze dam tvare, me shene sunt koski maxos. Махсус питхолоб дим холо ченс церилепс Адгил сарутмуб дичем сгул ши схват схват Вардеп сухвебо дичен зенана

0: Рыцун, кижуа за даудзахе, пицхела пичевз кепатижебат, кивзе дардимандули дростаребиствистко.
1: Радио Дардиманд, дростаребисатвис.
2: Саатис Дардиманд.